0: out to the one I love.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».